0: сексуал.
1: Да принеси меня же глядать, как ты бам звезду.
2: Радио Фраер представляет 100 найвечных фраеров всех часов.
3: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ampak топ 100. Скупай с вами ищемо 100 največних фраерів. Одай свой предлог на radiofraer.si и буде дел те вечне фраерске згодве.
2: Тут со веч